Дарен тест програм ген чит пин балти програм каскат. Медиум вейвс на FM чанал уника дю на Акашвани Каргил. Каскат дарен тест тут кеген мазат Хаджи Мухаммад Хусейн Бабис кетену.